изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: сегодня кратковременный дождь обещают в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Что касается температуры воздуха, то в Бресте теплее всего плюс 25-27. В Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Гродно от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске плюс 22-24. В Минске сегодня переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайн».

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Центр FM.

0: Напомню, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь обещают в Гомеле и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Что касается температуры воздуха, то в Бресте теплее всего плюс 25-27. В Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Гродно от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске плюс 22-24. В Минске сегодня переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танце.

0: программа «Что будет далее» через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».
2: Новый трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное...

0: она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: Сегодня кратковременный дождь обещают в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Что касается температуры воздуха, то в Бресте теплее всего плюс 25-27. В Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Гродно от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске плюс 22-24. В Минске сегодня переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Центр ФМ.

0: и в любое другое буднее утро приветствую тебя я, Полина Гваровская. Если ты не первый день на волне центра, то поздравляю тебя с праздником. Сегодня отмечается Международный день друзей, а подружиться мы с тобой наверняка уже успели. Но даже если ты совершенно случайно, вот только сейчас попал на эту волну, настоятельно советую оставаться, потому что здесь море электронно-танцевальной музыки, только позитивные новости. Никакого мрака, так сказать, чтобы это утро проходило на высоте. Стараемся все дружно. Ну и, конечно же, с праздником тебя еще раз, с Международным днем друзей. Самое время подумать, какого близкого друга, а может быть сразу нескольких, можно поздравить и внезапно, например, написать что-то хорошее. Ну а что-то хорошее в плане музыки уже подобрано. Стартуем в это утро вместе с Кэшмир и Сэмом Фелдом. Свежачок от Хугеля впереди. А также Лукас и Стив. И через несколько минут расскажу о пробках в столице.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Минске 8 минуты и 4-бальные. Затруднено движение сейчас на МКАД от Байкальской до Вауп-Шасова 14 минут время проезда. По МКАД от Притыцкого до Каменной Горки 12 минут. По Куба-Колоса от Белинского до Сурганова 8 минут. Небольшие сложности на Столетово от Филимонова до Бумашкова и по Долгобродской от Уральской до Ботанической. Всем приятного пути.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: флешбэк.
1: А в этой рубрике вернемся в 2004-й. Там нас ждет Майкл Грей, британский хаус-диджей, который когда-то выстрелил с синглом «Weekend». И, собственно, с этой песней о нем и заговорили. Это композиция о том, как с нетерпением ждешь выходных. Быстро стала номером один в различных хит-парадах, возможно, потому что тема «Weekend» близка практически каждому. Сингл назвали ярким представителем стиля диско-хаус, но и стоит отметить, что вот это диско-настроение, цепляющий припев в сингле, навеян хитом 1983 года в исполнении Оливера Читмана. Именно из его песни заимствованы сэмплы и все эти музыкальные ходы. Просто Грей красиво это все собрал и преподнес по-своему. Ну и в 2020 году переиздавал свой успешный сингл. Однако нас все-таки интересует 2004.

0: В эфире Касабланка, Better Today, Better Tomorrow. Не знаю, как сегодня, а вот завтра, я надеюсь, все-таки поприятнее будет информация касательно ситуации на столичных дорогах, когда в это время буду рассказывать о пробках. Просто сейчас на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 31 минута, время проезда, и еще пробка на МКАД от Партизанского проспекта до Ваупшасова 21 минута. Ну, я желаю всем успеть, куда нужно. Ну, а мы успеем с тобой послушать трек «What I Feel» от Мелсон. Здесь Бэзман Джекс. А еще Кельвин Харрис и Джази. И свежие новости узнаем уже.
1: Новости.
2: Беларусь и Гана впервые провели двусторонние переговоры на высшем уровне. Александр Лукашенко подтвердил, что со странами Африки Беларусь ведет равноправный диалог. Он предложил президенту Ганы помощь в обеспечении продовольственной безопасности и механизации сельского хозяйства. Чтобы сотрудничество Минска и Акры стало как можно более предметным, стороны выработают дорожную карту. В Беларуси хотят ограничить некоторые виды деятельности на дачах. Минэкономики вынесло на обсуждение проект указа, который ограничивает использование дачных участков. Предлагается запретить бани, сауны, а также организацию отдыха, культурных и спортивных мероприятий. Документ вынесен на общественное обсуждение, поэтому беларусы могут внести свои предложения. Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО. Российские граждане используют данное союзное ОСАГО реже. Чуть более 5 тысяч граждан заключили такой договор. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства была запущена с апреля 2025 года. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении, более 370 браков зарегистрировано в Минске и Минской области в зеркальную дату 6.06.2026 года. Минувшую субботу в Минске торжественно расписались 223 пары. Наибольшая нагрузка пришлась на ЗАГС Заводского, Центрального и Партизанского районов. В Минской области за этот же день было зарегистрировано 153 брака. Лидером стал Солигорск, за ним следуют Молодечно, Жодино и Борисов. Очередной спрос на торжественные церемонии прогнозируется на 26 июня. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: Ну вот она новость. Британка каждый день сидела под дубом, чтобы преодолеть последствия профессионального выгорания. Женщина долгое время руководила отделом в сфере экологии. Ее команде удалось добиться многого, однако сама она столкнулась с профессиональным выгоранием. И в какой-то момент ей пришлось оградить себя от активной деятельности. В поисках вот этого спокойствия в своей жизни она пришла к дереву, решила узнать, каково это медитировать под одним и тем же деревом каждый день.
2: Я летаю. Я в раю.
1: Так и было. В течение года женщина ежедневно садилась возле дуба и около часа ловила дзен. Вне зависимости от времени года. То есть, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мой дуб всегда со мной. Конечно, в первые дни эксперимента было сложно, погода была отвратительной. Постепенно все же привыкла к этим медитациям под деревом и даже стала получать от них удовольствие. Например, она с восторгом описывает ощущения от наступления весны и рассматривания цветов. Не исключено, что когда желуди падают ей на голову, ее озаряли какие-нибудь идеи. За год женщина стала чувствовать себя лучше и физически, и ментально. И, говорит, стала больше радоваться мелочам и по-другому воспринимать время. И это неудивительно, потому что даже практика такая существует. Сильвотерапия. Объятия с деревьями. Научно доказано, что тактильный контакт с природой стимулирует выработку окситоцина, ну, то есть гормона спокойствия, и снижает уровень гормонов стресса. Так что если коллега достал своим бесконечным бубнежом, смело выписываем ему путевку.
3: Вы еще не в саду? Идите в сад.
1: Ну и рекордсмены в этом деле имеются, между прочим. Мировой рекорд по самому длительному объятию с деревом принадлежит жительнице Кении. Девушка обнимала дерево 72 часа, то есть трое суток, но с важной целью – привлечь внимание к защите природы. Сидеть под деревом или обнимать его, конечно, личное дело каждого, но главное, чтобы конечная цель была достигнута, как говорится, чтобы преисполниться.
4: Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии.
0: Попкорн Ньюс. Новый трек.

доделать то, что тянется месяцами. Дописать, дозвониться, дочинить, наконец разобрать тот самый ящик. Убывающая луна полностью на нашей стороне. Она любит, когда мы что-то завершаем и отпускаем, а не громоздим новые башни. А вот с большими новыми затеями сегодня...

будущем принесет плоды. Ну и чувства сегодня становятся ярче, горячее, а это и страсти, но, увы, и вспыльчивость. Сегодня очень легко из-за ерунды разругаться с близким человеком, поэтому держим язык за зубами. Зато день чудесно ложится на еще один праздник, как я уже говорила, Международный день друзей, поэтому стоит позвонить какому-нибудь

0: текстов. Сегодня желаю с кем-нибудь как-нибудь покоммуницировать. Ну, а если что, дружить с радиостанцией Центр ФМ тоже неплохо. Продолжаем этот день вместе.
1: Будь в курсе. А в ресурсе.
2: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технологий.

0: технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: А сегодня на большей территории страны без осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь. И здесь до 25 градусов. В Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Витебске и Минске 24 со знаком «плюс». А в этих городах переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

что вот все, вернусь, обязательно днем посплю. Хотя, может быть, уже и не нужно. Девчонки, оказывается, мешки и круги под глазами – это тренд, а именно эстетика «Уставшая девочка» – главный тренд мира моды прямо сейчас. Журнал Vogue пишет, что макияж должен специально подчеркивать мешки под глазами, уставший взгляд и небольшую неопрятность.

0: Нет, ничего не нужно. Утром встал, и все. И ты прекрасно, по крайней мере, трендово выглядишь, по мнению специалистов из глянцевых журналов. Но, если честно, не хотелось бы с таким макияжем и с таким лицом ходить, поэтому желаю всем высыпаться и, в общем-то, пребывать в прекрасном расположении духа. Ну что, летим дальше. Здесь у нас бодренький Кунгс вместе с Boys Noize. А еще Медуза. И It's Everything. Это и многое другое только для тебя. Только в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.
2: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
1: Русский трек.

Upside Down. Многие узнали наверняка ретро-композицию. Но продолжают музыканты акцентировать внимание на старых песнях. И сейчас о новинках нашего эфира. Вот, например, Хугель. Ну, он, конечно, давно сделал себе имя в афро-хаус-музыке и продолжает украшать электронные треки экзотикой, ну а еще шикарными голосами. Вот в новом сингле Moving to the Sun он объединил поколения. Тут и знаковая фигура в хаус-музыке Ультранейт, и восходящая звезда Имаэль Энджел. И все это попадет очень скоро в новый альбом, точнее, в дебютный альбом Хугеля 21.

продолжаю рассказывать о треках, которые попали в нашу ротацию. Это Китама, он же Эван Кэмпбелл, ирландский диджей и продюсер, работающий в жанрах хаус и техно. Прославился благодаря тяжелому энергичному звучанию с элементами рейва, брейкбита, но сейчас является одной из главных звезд мировой клубной сцены. Его работа называется «Comes and Goes», первый релиз после дебютного альбома, возглавившего чарты, между прочим.

наверняка ты слышал не единожды в нашем эфире, а ведь этой песне уже 35 лет. Впервые «De se chante» была услышана из уст Милен Фармера. Еще это было в начале 90-х. В 2002-м песню перепела бельгийка Кейт Райан, чьи поп-дэнс-хиты регулярно влетали в чарты и не давали выдохнуть приемникам. Ну а потому большинству хит знаком в ее исполнении. Ну и уже в 2026-м диджейский дуэт «Blaster Jacks» вдохнул жизнь в старый бенгер. И теперь это «De se chante» 3000.

0: что в переводе «господин», но этот француз, по его словам, не избалован вниманием настолько, что может в буквальном смысле назвать себя какой-то господствующей такой личностью. Вот что говорит диджей: у меня никогда не просят автографы, обычно просят сфотографироваться или просто говорят: ну, классно играешь, но главное, что никто не докучает и не пристает. Правда, это интервью было несколько лет назад, возможно, сейчас ситуация изменилась, и он действительно стал такой настоящей суперзвездой не только во Франции, но и за ее пределами. Вот кто точно избалован вниманием, так это артист, чей трек мы далее послушаем, Армин Ван Бюрен. Конечно, не узнать его сложно, ну и к тому же собирает он многотысячные толпы публики на всех своих бесчисленных шоу. Послушаем его работу «Lost in Time», а еще с нами Кайго, Халид и Гриффин. И очень скоро здесь Deadmau5 и Wolfgang Gartner. Все это обязательно послушаем, но после новостей.
1: Новости.
2: На переговорах в Минске Александр Лукашенко предложил президенту Ганы Джону Драмани Махами организовать совместное предприятие по переработке какао-бобов с последующим экспортом готовой продукции на рынок евразийского континента. Стороны также обсудили сотрудничество в промышленности, энергетике, горнодобыче и фармацевтике. По итогам визита подписан ряд соглашений, включая создание совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. В Беларуси скорректировали порядок регистрации граждан, которые обратились в службу занятости. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Подавать заявление о регистрации в качестве безработного можно будет в электронном виде через портал электронных услуг. Согласно документу, наряду с безработными, служба занятости поможет найти работу гражданам, которые не имеют права на получение пособия по безработице. Их регистрация будет в качестве административной процедуры. Постановление также упрощает процедуру регистрации молодежи, которая обратилась в службу занятости для временного трудоустройства. В Минске в районе улиц Филимонова, Столетова планируют построить 13 электродомов. В таких домах будут снижены тарифы на электроэнергию. Есть возможность регулировать температуру в квартире в любое время года, не дожидаясь старта или окончания отопительного сезона. Общая площадь электродомов, которые планируют построить в столице до 2030 года, составляет 150 тысяч квадратных метров. Реконструкцию Минской очистной станции планируется завершить в 2028 году. Работы идут в 5 этапов. Ожидается, что по итогам реконструкции содержание сбрасываемых в реку очищенных сточных водах взвешенных веществ, химических и биологических показателей снизится в 2 раза по сравнению с нынешним. Кроме того, выполненные работы позволят полностью избавиться от запахов очистной станции. Новости компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаус «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И в завершение, белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении с Москвой в связи с празднованием 12 июня Дня России. Запущено 2 дополнительные пары поездов по маршруту Брест-Москва, а также 1 дополнительный поезд по маршруту Минск-Москва. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

конце мая, такая камерная, у пары прошла она в Лондоне, и были только близкие. Ну и наряд невесты, конечно, тоже был более чем скромным, то есть не классическим таким свадебным, а просто белый костюм, шляпа. В общем, расписались по-тихому. А вот уже второе торжество прошло с размахом. Свадьба состоялась в Италии и продлилась 3 дня. Проходила в Сицилии. Была более масштабной не только из-за количества гостей, которых насчитывалось около 300, но и из-за бюджета. Он составил 1,7 миллиона долларов. Свадьба получилась с атмосферой шика, модной, с по-настоящему хорошей музыкой. Многие даже шутят, что это самое важное торжество в Сицилии со времен Дона Корлеоне из «Крестного отца». Что касается гостей, то список получился достаточно звездным. Ну, например, Элтон Джон исполнил соло на фортепиано для молодоженов. Помимо него за музыку отвечала прям мировая элита. Ну, только представь, свадебные диджеи. Дэвид Гетта, Карл Кокс, Мартин Гаррикс и Пегги Гу. Ну, мне кажется, Дуа Липа может себе позволить таких работников. Правда, здесь не обошлось и без некоторых неудобств. Дело в том, что жители Палермо встретили звезд не самым теплым образом. Протестами.

0: отпраздновали торжество и разошлись. Ну, не неделями же они там торчат. Ну, уже можно было бы и потерпеть, и не портить этот праздник семьи.
1: Ньюс-мейкеры.

0: технологиях. Китайский стартап анонсировал ИИ-переводчика для домашних питомцев. Он понимает их с точностью до 95%. Девайс представляет собой специальный ошейник, который считывает звуки и повадки собаки, ну или кота. Затем полученные данные конвертируются в человеческую речь. Продажи ошейников, по идее, уже стартовали, а цены начинаются от $118. Но, правда, многие заранее уже стали обвинять эту компанию в шарлатанстве и не верят в то, что вот этот ИИ-переводчик совершит прям революцию, и все сразу резко начнут понимать своих питомцев. Но мы-то точно знаем, какой будет самая популярная переведенная фраза.
1: Ей, давай!
0: Ну, а мы продолжаем общаться с тобой на универсальном языке, на языке музыкальных эмоций. И скоро здесь Макс Тайлер и Горгон Сити, а также Марк Найт и Фрики Диджейс.
2: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение периодом вскармливания не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: А сегодня на большей территории страны зонтики не пригодятся. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь. И в этих городах до 25 градусов. В Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Витебске и Минске до 24 тепла. А вот здесь уже переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Мария продолжает Don Diablo, Enjoy the Silence, наслаждаясь тишиной. Но вообще, люди давно уже заметили, что есть пищу под музыку гораздо приятнее, чем в тишине. И вообще музыка оказывает огромное влияние на то, как мы воспринимаем и ощущаем разные вкусы. Ну вот, например, выяснили ученые, что под высокие частоты еда кажется слаще, а под низкие – горче. А некоторые пошли еще дальше и создали специальные музыкальные композиции, слушая которые, например, шоколад вкуснее кажется, кофе ароматнее. Но, возможно, с нашей музыкой тоже что-то в приятную, нужную сторону в плане вкуса меняется. Мы пока не знаем. Может быть, ты готов поставить эксперимент. Если что, потом результатами обязательно с нами поделись. Но самая главная наша цель, конечно, в первую очередь заряжать тебя энергией. И впереди Repeat. А еще Chainsmokers. И дуэт с таким аппетитным названием Cream. Хотя я бы сказала просто крем. Продолжаем прокачивать твой день электронно-танцевальной музыкой.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176. Белорусский трек.

Welcome to the Rave Culture. Ключевая фраза прозвучала в этом треке, поскольку именно Rave Culture называется радио-шоу дуэта W&W, кому и принадлежит этот трек, хотя, конечно, мы слышим еще и голос легендарного H.P. Baxter из группы Scooter. Ну, тут парни тоже поучаствовали, то есть получилась такая коллаборация. Но что касается радио-шоу W&W, по четвергам мы слушаем этих ребят. А сегодня во вторник лови свежий эпизод Estate of Trance Армина Ван Бюрена. Ну, на всякий случай лучше еще подписаться на наш телеграм-канал Центр.ФМ, где мы регулярно анонсируем все наши диджейские радиошоу. Ну а дальше здесь Rehab. Встречай в компании Клэп.

0: все это лови сразу после свежайшего выпуска новостей.
1: Новости.
2: В президентской библиотеке Беларуси оцифровали Евангелие Непрестольное 1575 года. Оно было создано в Вильно Петром Мстиславцем. Банк данных президентской библиотеки пополнился еще одним памятником книжной культуры эпохи ручного пресса, который является материальной историко-культурной ценностью Беларуси. 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии сегодня стартует в Молодечно. В рамках его традиционно пройдет республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. За гран-при будут бороться 17 участников в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Череповца. Более 1000 грузовиков, легковых автомобилей и автобусов скопилось на границах Беларуси со странами Евросоюза. Самая сложная обстановка фиксируется на польском направлении. В пункте пропуска Брест выезда ожидают легковушки и пассажирские автобусы, а очереди поменьше фиксируются в Брузгах и Берестовице. Что касается больших грузов, то основная нагрузка также пришлась на польские и литовские погранпереходы. На белорусско-латвийском направлении очередей из легкового и грузового транспорта на данный момент нет. Движение транспорта в Минске по улице Ратомской на участке от перекрестка с улицы Тимирязева до Камайской будет полностью перекрыто с полуночи 11 июня до полуночи 1 октября. Это связано с проведением работ по возведению автомобильного путепровода на участке от улицы Люцинской до улицы Тимирязева. Минчанам рекомендуют заранее учитывать данную информацию при планировании маршрута. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, над всеми выходами из подземных переходов в Минске появятся навесы. Новые конструкции должны защитить ступени переходов от наледи во время зимних снегопадов. Они будут выполнены из металлоконструкции и стекла, чтобы обеспечить необходимый уровень обзорности для пешеходов. Работы начнут уже в этом году. Первыми навесы установят над выходами из подземных переходов на проспектах Независимости, Победителей и Партизанском. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут второй товарищеский поединок в Минске. На этот раз нашим соперником будет национальная команда Буркина-Фасо. Белорусская сборная в мировом рейтинге FIFA занимает 97-е место. Оппонент располагается на 62-й позиции. Игра пройдет на национальном футбольном стадионе и начнется в 19:30. На прошлой неделе белорусские футболисты уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. Лучшего футбольного арбитра Африки не пустили в США на чемпионат мира. Причем Омар Артан получил визу и должен был стать первым сомалийцем в истории Мундиаля. Парня признавали лучшим судьей африканского континента, его хвалил сам Пьер Луиджи Калина. Но мечта разбилась на границе. Артан прилетел в Майами рейсом из Турции и подвергся дополнительной проверке. После нее был признан неподлежащим въезду. ФИФА подтвердила, что Омара не будет на чемпионате мира и заявила, что не участвует в иммиграционных процессах. Это дело принимающей стороны. Болельщик сборной Англии поставил себе необычный челлендж. Он решил собрать пиво из всех стран-участниц чемпионата мира. Это оказалось сделать совсем непросто, учитывая рекордное количество сборных за всю историю турнира. Но упорство победило, и за пару дней до Мундиаля коллекционер похвастался в соцсетях своей коллекцией из 48 разных бутылок из различных стран. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Довольно такой интересный образ, и многие о нем знают. У него такая голова в виде огромной зефирки. А есть еще диджей Deadmau5, выступающий в шлеме огромной мышиной головы. Есть продюсер Клэптон, он носит золотую маску с клювом. Ну вот теперь эта компания пополнилась. Есть диджей Лошадь. Более того, у нее взяли недавно интервью на телеканале BBC. Зовут ее Стелла. Стелла Жеребец, можно так сказать. 26-летняя немецкая диджей, певица, автор песен. Выступает под псевдонимом Horse Girl. Прославилась маской в виде лошадиной головы, а ее настоящую личность никто не знает. И вот там, где она давала интервью, приходилось переводить постоянно в человеческую речь ее всякие лошадиные фразочки. Она и гугокала прямо в прямом эфире своей жизни. Вообще, в интервью девушка рассказала, что работала в Берлине, занималась модельным бизнесом, называла себя девчонкой из амбара, наполовину лошадью, наполовину человеком. И, честно говоря, выглядит это не то чтобы странно, а даже пугающе. В интернете без труда можно найти образы девушки-диджея. Самое главное, чтобы в какой-то момент ее творчество вышло на тот самый качественный уровень и всем этим затмило безумный образ. И тогда, мне кажется, общественность будет воспринимать ее совершенно иначе. Но пока это выглядит фриковато, если честно. Но есть у нас и другие диджеи, которые лица свои не прячут, а зато регулярно поставляют в наши плейлисты классный саунд. Арман Ван Хелден впереди, а также Рехэп.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: А сегодня на большей части территории страны зонтики не пригодятся. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, и в этих городах до 25 градусов. В Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Витебске и Минске 24 со знаком плюс. В этих городах переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Люди выбирают себе друзей по запаху в первую очередь. Это все доказано было. Ну, как это определили? Значит, женщинам давали сначала чужие футболки. Они оценивали их

0: когда сопоставили впечатления и оценки вот тех женщин, которые сначала запах оценивали футболок, потом общение с реальными их хозяевами, получилось так, что действительно эти девушки выбирали тех людей, чей запах им изначально понравился. Получается, что вот так вот. Лишь запах в первую очередь решает, будем мы и дальше общаться с этим человеком или нет. Ну, вот такие выводы ученых. Мы же с тобой дружим в первую очередь, потому что у нас музыкальные вкусы совпали. В эфире белорусской танцевальной станции приветствую тебя. И скоро здесь Проспа и Клуни. Айша Кункс. И подтянется Сэм Фелд. Продолжаем наше бодрое пока еще утро.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: В эфире нидерландский диджей Фэдели Грант. Как и многие его коллеги, начался его путь на большую сцену с детской спальни, где он разучивал нотную грамоту, партитуры, аккорды. И вот, укротив гитару и фортепиано, уже потом принялся изучать программу для написания музыки на компьютере. И теперь с мировой известностью диджей и электронный продюсер, чьи треки звучат у нас в эфире, а по четвергам еще и его собственное авторское радиошоу у нас выходит. Dark Light Sessions. Не пропусти. Ну а далее в эфире Блестер Джекс и Кейт Райан для Сешанте. Здесь Мэтт Сесари, Джек Бек и Дэвид Гетта, хотя Джек Бек и Дэвид Гетта — это один и тот же человек. Просто два псевдонима. И очень скоро с нами Малты. А еще новости расскажем. Они у нас прямо сейчас.
1: Новости.
2: Во Дворце независимости сегодня обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере. Александр Лукашенко встретится с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. В центре внимания встречи вопросы укрепления взаимодействия между судебными системами двух стран. Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО. Российские граждане используют данное союзное ОСАГО реже. Чуть больше 5 тысяч граждан заключили такой договор. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства была запущена с апреля 2025 года. В Беларуси скорректировали порядок регистрации граждан, которые обратились в службу занятости подавать заявление о регистрации в качестве безработного. Теперь можно будет в электронном виде через портал электронных услуг. Согласно документу, наряду с безработными, служба занятости поможет найти работу гражданам, которые не имеют права на получение пособия по безработице. Их регистрация будет в качестве административной процедуры. Постановление также упрощает процедуру регистрации молодежи, которая обратилась в службу занятости для временного трудоустройства. В белорусских колледжах появились новые специальности. В этом году абитуриенты смогут поступить на новые направления подготовки, такие как дизайн анимации, управление продажами, оператор коптильной установки и косметик. Всего колледжи страны планируют принять около 29 тысяч человек на программы профтехобразования и еще порядка 40 тысяч на уровень среднего специального образования. В завершении, на курортах турецкой Лара, Белек, Чамьюва и Бич-парк теперь запрещено курить. Нарушителям грозят штрафы. Решение принято после шокирующих результатов исследования университета Акденис, которое выявило огромное скопление сигаретных окурков на морском дне. Окурки скапливаются в песке и гальке, а затем выносятся в открытое море, нанося вред флоре и фауне. Инициатива также направлена на повышение комфорта отдыхающих, особенно семей с детьми, и также на защиту их от вторичного табачного дыма и мусора. Аналогичные меры уже применяются во Франции, Испании, Бельгии, Италии и Австралии. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

0: В эфире «Энима» «Voices in my head» — «Голоса в голове», но это не так раздражает многих, как голоса в мессенджере. Есть же люди, которые вот прям ненавидят голосовые сообщения, и оказывается, это не интроверты, а обладатели особого типа психики. На глаза попалась статья, одна психологическая, и специалисты объясняют, почему вот такая нелюбовь к этим голосовухам. Оказывается, причина в разнице скоростей, то есть средняя скорость чтения глазами — 300-400 слов в минуту. А вот скорость речи всего 100-200, ну и плюс всякие там слова-паразиты. Я сама этим грешу иногда, если честно. Ну так вот, когда мы слушаем голосовое сообщение, наш мощный процессор вынужден искусственно тормозить в 3 раза, и это вызывает физическое раздражение, похожее на езду в спорткаре в пробке. А нередко подсознание считывает голосовое сообщение как неуважение. Да, логика простая. Человеку лень печатать, он перекладывает труд на вас, он экономит свою минуту, чтобы потратить ваши 2. А есть еще один нюанс. Текст мы оцениваем за секунду, то есть видим его структуру, какие-то ключевые важные слова, срочность. А вот аудио — это в каком-то смысле неизвестность. То есть мы не знаем, там, срочная проблема или 5 минут пустой болтовни. И вот эта неизвестность вызывает тревогу и желание отложить прослушивание на потом. Но я надеюсь, эти аргументы хоть как-то поддержали тех, кто устал от чего-то вроде «Привет, сори за голосовое».
1: Вот так всегда. И слов не даст сказать.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: И сегодня на большей части территории страны зонтики не пригодятся. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь и до 25 градусов. В Бресте сегодня 27, в Гродно 26, в Витебске и Минске 24 со знаком плюс. В этих градах переменной облачности и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Беларусь и Россия планируют создать единую судебную практику в союзном государстве. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с Александром Лукашенко. Будет подписан первый в истории двух стран меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. Игорь Краснов отметил, что судебные системы двух стран похожи, но есть чему учиться, особенно в сфере цифровизации и использования новых технологий. Вместе с председателем Верховного суда Беларуси Андреем Шведом они намерены повышать качество правосудия. Комитет госконтроля предложил пересмотреть подходы к подготовке жилья и коммуникации перед отопительным сезоном. Половина жилых домов в стране не проходит должного обследования перед началом отопительного сезона, заявил председатель комитета госконтроля Василий Герасимов. А формально это приводит к тому, что паспорта готовности получают строения, имеющие реальные недочеты и дефекты. Также он подчеркнул, что не менее остро стоит проблема износа сетей, являющая одной из главных причин аварийных ситуаций. По предложению Комитета госконтроля правительством реализуется изменение подходов к проверке домов. Реконструкцию Минской очистной станции намерены завершить в 2028 году. Работы идут в 5 этапов. Ожидается, что по итогам реконструкции содержание в сбрасываемых в реку очищенных сточных водах взвешенных веществ, химических и биологических показателей снизится в 2 раза по сравнению с нынешним. Кроме того, выполненные работы позволят полностью избавиться от запахов очистной станции. 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартует сегодня в Молодечно. В рамках его традиционно пройдет республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. За гран-при будут бороться 17 участников в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Череповца. Лейтмотив фестиваля в этом году – культурный код нации. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении более 370 браков зарегистрировано в Минске и Минской области в зеркальную дату 6 июня. В минувшую субботу в Минске торжественно расписались 223 пары. Наибольшая нагрузка пришлась на ЗАГСы Заводского, Центрального и Партизанского районов. В Минской области за этот же день было зарегистрировано 153 брака. Лидером стал Солигорск, за ним следует Молодечно, Жодино и Борисов. Очередной спрос на торжественные церемонии ожидается на 26 июня. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы артиста без поддержки крупного лейбла. Первый сингл в рамках нового партнерства «Stay Alive» выпущен под обновленным названием «Galantis и Devil's Tax Return». Композиция звучит более камерно и меланхолично, но с элементами оптимизма. Артист отмечает, что подписание контракта с Ninja Tune стало для него возвращением к музыке, которая сформировала его. We'll be right back.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь обещают в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Что касается температуры воздуха, то в Бресте теплее всего плюс 25-27. В Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Гродно от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске плюс 22-24. В Минске сегодня переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+. Білоруський трек.
1: Вузли заплутані.

Новинки эфира на центре. Алек Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

FM. Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Александр Лукашенко хочет внедрить в судах высокие технологии по примеру России. На встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым глава государства заявил, что поддерживает компьютеризацию судебной системы и хотелось бы пойти в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В белорусских колледжах появились новые специальности. В этом году абитуриенты смогут поступить на новые направления подготовки, такие как дизайн анимации, управление продажами, оператор коптильной установки и косметик. Всего колледжи страны планируют принять около 29 тысяч человек на программы профтехобразования и еще порядка 40 тысяч на уровень среднего специального образования. С началом летних каникул меняются правила проезда в общественном транспорте для школьников. В июне ребята могут ездить бесплатно, однако при себе обязательно нужно иметь документ, подтверждающий право на льготу, справку из школы или билет учащегося установленного образца. С 1 июля до конца августа льгота на проезд не действует. В этот период школьники пользуются общественным транспортом на общих условиях и оплачивают поездки полностью. В Минске в районе улиц Филимонова-Столетова планируют построить 13 электродомов. В таких домах будут снижены тарифы на электроэнергию. Есть возможность регулировать температуру в квартире в любое время года, не дожидаясь старта или окончания отопительного сезона. Общая площадь электродомов, которые планируют построить в столице до 2030 года, составляет 150 тысяч квадратных метров. Новости компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И в завершение белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении с Москвой в период празднования Дня России. Так, три дополнительные пары поездов назначены в сообщении Брест-Москва и Минск-Москва, которые будут курсировать с 11 по 16 июня. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: «Азгона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Азгона.бай» и по номеру 7176.

Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь обещают в Гомеле и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Что касается температуры воздуха, то в Бресте теплее всего плюс 25-27. В Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Гродно от 24 до 26 градусов тепла. В Витебске плюс 22-24. В Минске сегодня переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Танцевальная радио. Центр FM.
6: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels

0: Новости.
1: Президент высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом шла речь на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача. Потому повод для диалога рабочий, совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Каждый исполнитель должен чувствовать личную ответственность за конечный результат перед президентом. О дисциплине и деятельности Комитета госконтроля речь на совместном заседании палат парламента. Перед национальным собранием отчитался руководитель ведомства. Василий Герасимов отметил улучшение исполнительской дисциплины при выполнении поручений главы государства. КГК проводит комплексный анализ. Это позволяет принять превентивные меры. Усиленный контроль буквально за каждым поручением – это и персональный. Национальная ответственность руководителей. Из актуальных вопросов также контроль за агропромышленным и природоохранным комплексами. На это вопросы животноводства, включая сохранение численности поголовья, селекционно-племенную работу, реализацию продукции. Отпуск под угрозой. Мошенники обновили схемы на летний сезон. Теперь публикуют объявления по аренде загородных усадеб. На странице красивое фото, заманчиво низкая стоимость и вежливость якобы владельца дома. Аферисты создают впечатление очереди на объекты и настойчиво просят перевести немалую сумму для брони. Итог понятен. Провести каникулы с пользой и при деле. 138 военно-патриотических лагерей работают этим летом для белорусских школьников. Там готовы принять более 13 тысяч человек. Подготовили насыщенную программу. Спартакиады, командные игры, экскурсии, викторины, казармы и палаточные лагеря на территории воинских частей. Атмосфера максимально приближена к реальной. Такие лагеря не только помогают провести лето насыщенно, но и подтянуть физическую форму, ну и дают возможность найти новых друзей. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэтти Электро.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница, у ребенка – стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Теникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Гонконгу.
1: Новости.
2: Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент заявил на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача. Потому повод для диалога рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Судебная система обеих стран стремится к глубокому пониманию современных задач, в том числе цифровых, отметил глава Верховного суда России. Ведь только так она может соответствовать возложенной на нее миссии. Выходы из подземных переходов в Минске сделают безопасными. Над ними установят навесы из металлоконструкции и стекла. Начать работы могут уже в этом году. Первые на очереди объекты вдоль проспектов Независимости, Победителей и Партизанского. Это продлит срок службы лестницы и сделает их безопаснее. На ступенях не будет воды и наледи даже при сильных осадках. Мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник купалья в Александрии. По традиции, сердцем купалья в Александрии станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Могилевской области, Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональные колориты и особенности, познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На купалья от них приедут порядка 80 мастеров. В этом году впервые в нашем празднике примут участие 4 российских региона – Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области. Вперед из песней! Музыкальную дорогу создают недалеко от национального парка Беловежская пуща. Участок в 700 метров на подъезде к агрогородку Каменюки. На дорожное полотно наносят специальный холодный пластик. При проезде по нему транспорта водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев из хита «Песнеров». Но для музыкального эффекта нужно соблюдать скоростной режим 90 км в час. О приближении к необычному участку дороги предупреждает информационный знак. Такая разметка не только туристический интерактив, но и элемент безопасности, чтобы предотвратить засыпание за рулем. Работы по устройству планируют завершить на днях. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы артиста без поддержки крупного лейбла. Первый сингл в рамках нового партнерства Stay Alive выпущен под обновленным названием Galantis и Devil's Tax Return. Композиция звучит более камерно и меланхолично, но с элементами оптимизма. Артист отмечает, что подписание контракта с Ninja Tune стало для него возвращением к музыке, которая сформировала его.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

0: Рейдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Somebody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазком конструкции или противопоказательной врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, вот такое вот, по-моему, вполне успешное обновление танцевальной классики. Тот самый Devotion в версии Joel Corey и Sweetest Emotion у нас здесь. А на Центр FM 16 часов 5 минут в стране. Как всегда, тебе приветы. Большие-большие приветы и много топовой танцевальной музыки впереди в качестве музыкальных приветов. Это все встречаем дальше. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера я целиком полностью в твоем распоряжении. Не только слушаю, а еще и заряжаю твою любимую музыку в эфир для тебя же. Above and Beyond с нами дальше. Кроме того, здесь слушаем скоро Ля Буш и обязательно DJs From Mars вместе с Ля Шук появится Strop the Rock, прекраснейший хит, который будем слушать минут через 15. Доброго дня!
1: Центр FM.

0: You and Me, он называется так, Aces Taylor, так называется проект, который нам эту красоту подарил в 10 минут 5-го, а именно он, это суперхит и многие другие двигают нас навстречу вечеру, навстречу финалу рабочего дня, когда с настроением становится вообще полный порядок, и если сейчас еще есть какие-то неполадки, то дальше все будет совершенно по-другому, все будет круто, здорово и очень музыкально. Don't Wanna Go Home от Медуза здесь с нами. DJs from Mars, как и обещал, лови их, Stop the Rock. Ну и, конечно, много другой очень классной музыки впереди. Здесь и Фишер, а появится Dream Chairs, а также Timmy Trumpet и Not a Place от него.
1: Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Белорусский трек.

0: Эд Фишер с прекрасным хитом Favor, Tones and I, австралийская суперзвезда, ему в помощь. Именно она выступила в роль вокалистки в этом суперхите. Половина пятого в стране, как всегда, я приветствую тебя на Центр FM и, как всегда, благодарю, что с нами. Выбираешь топовую музыку, оставаясь при этом стильным, модным или стильной, модной, что еще лучше. Audience здесь, дальше с нами, после новостей, лови супермузыку! Яркий Lost от Vintage Culture впереди. Еще больше лета тебе в динамике. И мой конец. Наконец, Оливер Смит впереди. Здесь Be The One от него. Много классной музыки во второй половине часа. Впрочем, как и всегда. Это ведь Центр FM.
1: Новости.
2: Президент высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом шла речь на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача, потому повод для диалога рабочий и совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Расчеты токенами разрешат в Беларуси по некоторым международным сделкам. Премьер-министр Беларуси подписал соответствующее постановление. Указанное право предоставлено юридическим лицам в случаях осуществления ими внешнеторговой деятельности. Это экспорт и импорт товаров, услуг, работ, объектов интеллектуальной собственности, а также в отдельных случаях деятельности форекс-компаний и лизинговой деятельности. Количество всех видов контрольных мероприятий в Беларуси существенно снизилось. Акцент по поручению президента на результативную профилактику. Об этом заявил председатель комитета госконтроля на совместном заседании обеих палат парламента. За последние 5 лет количество проверок бизнеса и организаций сократилось почти вдвое. В 25-м почти в каждом 4-м случае нарушители освободили от ответственности, дали возможность исправить ошибки. Однако наравне с этим сохраняется жесткий контроль за исполнением поручений президента и сохранностью бюджета. В Витебске продолжаются работы на месте просадки грунта у жилого дома по улице Шрадера. ЧП произошло в понедельник утром. Эпицентр – участок, на котором идет укладка сети канализации. Переувлажнение грунта из-за дождей стало причиной обвала. Восстановительные работы не прекращались и ночью. Минеральный грунт и песок к котловану подвозила спецтехника. Сегодня на место выехала оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям. Повреждений жилого дома не обнаружено, пострадавших нет. Жильцам дома на время работы предложено отселение. Необходимую помощь оказывает психологическая служба МЧС. Люди пристально следят за восстановлением участка. Ситуация на контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работы продолжатся. В ближайшее время специалисты приступят к устройству шпунтового ограждения. Теперь новости наших деловых партнеров. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Ну вот такую вот версию прекрасного хита Wagged Away создал и Дэвид Гетта, и Хейпатон. Именно они открывают нам вечер этим суперхитом. Добро пожаловать в него, вечер музыки, вечер на Центр FM, который, как и любой другой, проходит очень здорово, весело и музыкально. Сейчас о погоде сразу после. Час, новый час в эфире. Откроют нам Тига и Дон Долла. Их Don't Worry Baby. Здесь Чеп Роберс, здесь Дон Диабло. Это слушаем в ближайшие 10 минут.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 22 тепла, в Гродно 21 со знаком плюс. А вот в Витебске завтра 28, ровно как и в Могилеве. Без осадков. В этих городах, в Гомеле, переменная облачность и, возможен кратковременный дождь во второй половине дня и 27. Обещают нам, а в столице завтра 24 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Comes and goes. Он называется так. 17 часов 11 минут в стране. Центр FM, как всегда, с лучшей музыкой. Новая музыка. Это проекта Китама только что. А, к слову, узнать название любой песни, я не примену напомнить, всегда поможет наш сайт Центр FM Бай. Заглядывай туда, ни в коем случае не стесняйся. Там есть раздел. Называется он «Что играло». Предварительно запоминай время и дату, когда ты слышал песню в эфире, которая тебе понравилась. Но затем уже у нас в гостях на Центр FM Бай в любое время отыщи точное и полное название хита. Ну а дальше поддерживай его лайком, как вариант, на сайте Центра FM Бай, все там же, для того, чтобы он звучал в эфире почаще тебя же и твои уши и радовал. Дальше с нами в продолжении вечера «Эхо» от американцев The Chainsmokers. Супердуэт артистов Мортен и Дэвид Гетта здесь. И, наконец, «Coming Up» от Магуай. И, конечно, той самой бунтарки по имени Пинк. Coming up, от них скоро.
1: Белорусский трек.

0: Дискотека! Ну, по твоему желанию, она у тебя в эфире абсолютно круглые сутки. Слушай Центр FM, танцуй вместе с нами, а в частности с дядюшкой Бенни Бенази. Он снова в деле, это, несомненно, очень радует. А, конечно, дальше много-много другой классной музыки. Опять-таки, музыки, чтобы просто послушать или чтобы потанцевать. Дискотека! Она продолжится сразу после новостей здесь в эфире. Туджамо! Кроме того, с нами легенды Скутер, зовут их вместе с проектом W&W. Их фирменный почерк прям слушается с каждой нотой. И, наконец, Сэмми Вирджи тоже впереди. If you need it. Уже через 2 минуты все это слушаем. Это Центр FM. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент заявил на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача. По тому повод для диалога рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Судебная система обеих стран стремится к глубокому пониманию современных задач, в том числе цифровых, отметил глава Верховного суда России. Ведь только так она может соответствовать возложенной на нее миссии. В белорусских колледжах появились новые специальности. В этом году абитуриенты смогут поступить на новые направления подготовки: дизайн анимации, управление продажами, оператор коптильной установки и косметик. Всего колледжи страны планируют принять около 29 тысяч человек на программы профтехобразования и еще порядка 40 тысяч на уровень среднего специального образования. В Беларуси хотят ограничить некоторые виды деятельности на дачах. Минэкономики вынесло на обсуждение проект указа, который ограничивает использование дачных участков. Предлагается запретить бани, сауны, а также организацию отдыха, культурных и спортивных мероприятий. Документ вынесен на общественное обсуждение, поэтому белорусы могут внести свои предложения. Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзную ОСАГО. Российские граждане используют данные союзной ОСАГО реже. Чуть больше 5 тысяч граждан заключили такой договор. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств союзного государства была запущена с апреля 2025 года. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут второй товарищеский поединок в Минске. На этот раз нашим соперником будет национальная команда Буркина-Фасо. Белорусская сборная в мировом рейтинге FIFA занимает 97-е место. Оппонент располагается на 62-й позиции. Игра пройдет на национальном футбольном стадионе и начнется в 19:30. На прошлой неделе белорусские футболисты уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. Лучшего футбольного арбитра Африки не пустили в США на чемпионат мира. Причем Омар Артан получил визу и должен был стать первым сомалийцем в истории Мундиаля. Парня признавали лучшим судьей африканского континента, его хвалил сам Пьер Луиджи Калина. Но мечта разбилась на границе. Артан прилетел в Майами рейсом из Турции и подвергся дополнительной проверке. После нее был признан неподлежащим въезду. ФИФА подтвердила, что Омара не будет на чемпионате мира и заявила, что не участвует в иммиграционных процессах. Это дело принимающей стороны. Болельщик сборной Англии поставил себе необычный челлендж. Он решил собрать пиво из всех стран-участниц чемпионата мира. Это оказалось сделать совсем непросто, учитывая рекордное количество сборных за всю историю турнира. Но упорство победило, и за пару дней до Мундиаля коллекционер похвастался в соцсетях своей коллекцией из 48 разных бутылок из различных стран. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Baby. Он называется именно так. Вот так красиво называется и так же красиво звучит. Белорусский проект Команчи и DJ Nimble здесь в Без 10.6 для нас с тобой в завершении часа. Много классной музыки, ровно как и в завершении рабочего дня. Для большинства Ферри Корстен и Deepest Blue от него. Лови впереди. Здесь Проуспа и Кристоф с хитом Give Me The Love. Это в финале часа и слушаем вместе.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Белоруссия.

0: Шоу Спайк Луны здесь у нас в эфире Free Mind. Еще один час музыки завершает. Как и обещал, лучшее, все лучшее мы ждем впереди. И, конечно, настраиваемся встретить, не просто послушать, а еще и потанцевать. И, конечно, если время позволяет и место. Если нет, то освобождай его или хотя бы на каких-то несколько минут. Освободись и сделай перерыв, если нужно продолжать работать. Двигайся вместе с нами. В любом случае отдыхать или работать лучше и веселее под хорошую музыку. Сейчас погода, сразу после Just About the Loose от Skytech. Здесь Джоэл Кори с нами, Gorgon City с хитом Voodoo и много другой классной музыки.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 22 тепла, в Гродно 21 со знаком плюс. Погода без осадков и 28 тепла в Витебске и в Могилеве. В Гомеле 27 и переменная облачность. В столице завтра погода без осадков и 24 со знаком плюс.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Очередной прекрасный хит «Sailors on the Moon», называется он именно так, это Сэм Фелд. Не так давно он подарил его, и с завидным постоянством мы сейчас его слушаем. В данном случае в продолжении прекрасного вечера, вечера вторника на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир только самой-самой яркой, топовой танцевальной музыки. Доказывать это будет «Children», легендарный и обновленный от Майка Кэндис и Джек Холлидей. С нами здесь же Феде Легранд. Он появится суперхитом. И много другой классной музыки от Хьюги Ли и других топовых имен. Ждем впереди продолжение этого вечера.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ. Белорусский трек.

0: Loving to the Sun. Это Хьюгл здесь и, конечно, Ультранейт, автор оригинала. 18:30 на часах, время новостей на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. И через 2 минуты мы вновь окунемся в нее, а именно в музыку от Маршмелло. Суперхит Where We Go. Ждем. С нами здесь же еще один супер-диджей Мартин Гаррикс. Целая команда артистов Люкаса и Стиви. Push the feeling on. Тот самый легендарный, обновленный одновременно, что особенно здорово. Добро пожаловать в вечер классной музыки. Все через 2 минуты. Лови.
1: Новости.
2: Президент высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом шла речь на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача, потому повод для диалога рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Каждый исполнитель должен чувствовать личную ответственность за конечный результат перед президентом. О дисциплине и деятельности Комитета госконтроля речь шла на совместном заседании палат парламента. Перед национальным собранием отчитался руководитель ведомства Василий Герасимов, отметил улучшение исполнительской дисциплины при выполнении поручений главы государства. КГК проводит комплексный анализ. Это позволяет принять превентивные меры. Усиленный контроль буквально за каждым поручением. Это и персональная ответственность руководителей. Из актуальных вопросов также контроль за агропромышленным и природоохранным комплексами. А это вопросы животноводства, включая сохранение численности поголовья, селекционно-племенную работу, реализацию продукции. Отпуск под угрозой. Мошенники обновили схемы на летний сезон. Теперь публикуют объявления по аренде загородных усадеб. На странице красивое фото, заманчиво низкая стоимость и вежливость якобы владельца дома. Аферисты создают впечатление очереди на объект и настойчиво просят перевести немалую сумму для брони. Итог понятен. Провести каникулы с пользой и при деле. 138 военно-патриотических лагерей работают этим летом для белорусских школьников. Там готовы принять более 13 тысяч человек. Подготовили насыщенную программу: спартакиады, командные игры, экскурсии и викторины. Казармы и палаточные лагеря на территории воинских частей. Атмосфера максимально приближена к реальной. Такие лагеря не только помогают провести лето насыщенно и подтянуть физическую форму, но и дают возможность найти новых друзей. А теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мобит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мобит.бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: It feels so right. Он так называется. 18.50 на часах. Центр FM по-прежнему разговаривает с тобой на языке музыки. Надеюсь, делаем это крайне успешно, красиво, приятно и доставляем только удовольствие. Для этого и существуем. Много-много радости. Лови дальше музыкальный, конечно. Я обещал, что послушаем Маршмелло. Так и случится. Обязательно скоро вместе с нами также Alesso и Sick Individuals. И, наконец, Clap Your Hands. Суперхит от Mark Knight. Его ждем в завершении часа.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

Радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

Ну вот так вот немного стиля. В динамике это все Клэффи Хэнс, это Марк Найт, супер-диджей с Ибицы. Почти 7 вечера в белорусской столице. Тебе, как всегда, говорю большой-большой привет. И, как всегда, благодарю, что проводишь время отдыха или рабочее время вместе с Центр ФМ и с нашей топовой музыкой. Она продолжит звучать буквально через минуту. Здесь Джон Саммит. Обязательно будем встречать с тобой Индл Сама и Джон Ньюман. А именно его обновленная версия супер-хит.

0: это Love Me Again. Впереди.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается погода без осадков. В Бресте 22 тепла, в Гродно 21, а вот в Могилеве и Витебске до 28 тепла. В Гомеле 27 со знаком плюс, в столице завтра 24 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

Juicy Beat, это прекрасный хит под названием The Potion Tree. Здесь 19:12 на часах. Тебе солнечного настроения и такого же продолжения вечера. Он будет еще ярче, гарантированно. Идем по нарастающей. Лучшая музыка вся впереди. Ну и, конечно, не забываем о том, что ровно в 10 вечера абсолютно каждый будний день, и не только будний, а еще и выходной, Центр FM дарит тебе радиошоу от лучших диджеев и музыкальных продюсеров планеты. Не пропусти, сегодня ни в коем случае не исключение. Стартуем, танцуем ровно в 10, а пока тренируемся и разминаемся. Save Me Tonight от Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта в продолжении часа. Шабузи, здесь Faceless и здесь Джиджи Диагостино. Это все, встречаем впереди в ближайшее время. Не скучай.

0: Кэлвин Харрис и Коса Вилен здесь, 19:30 на часах, а я, как всегда, говорю тебе большие-большие приветы от Центра ФМ. Оставайся с нами, слушай лучшую музыку, в первую очередь танцевальную музыку, наиболее актуальную. Из всего мира она поступает к нам, ну а как следствие и в твои динамики, после чего в уши. После новостей вместе с нами здесь The Chainsmokers и John Summit. All the Time от них. Purple Disco Machine. Немного диско. И, наконец, Майк Постнер и Дэвид Гетта здесь. I Went Back to Ibiza. Обновление классики. Это не только уже через 2 минуты. Лови.
1: Новости. Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент заявил на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача, а потому повод для диалога рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Судебная система обеих стран стремится к глубокому пониманию современных задач, в том числе цифровых, отметил глава Верховного суда России. Ведь только так она может соответствовать возложенной на нее миссии. Выходы из подземных переходов в Минске сделают безопасными, над ними установят навесы из металлоконструкции и стекла. Начать работы могут уже в 2026-м. Первые на очереди объекты вдоль проспектов Независимости, Победителей и Партизанского. Это продлит срок службы лестниц и сделает их безопаснее. На ступенях не будет воды и наледи даже при сильных осадках. Мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купалия в Александрии. По традиции, сердцем Купалия в Александрии станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Могилевской области, Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональный колорит и особенности, познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На Купалия от них приедут порядка 80 мастеров. В этом году впервые в нашем празднике примут участие 4 российских региона – Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области. Вперед из песни музыкальную дорогу создают недалеко от национального парка Беловежская пуща. Участок в 700 метров на подъезде к агрогородку Каменюки на дорожное полотно наносят специальный холодный пластик. При проезде по нему транспорт, водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев из хита песнеров. Но для музыкального эффекта нужно соблюдать скоростной режим 90 км в час. О приближении к необычному участку дороги предупреждает информационный знак. Такая разметка не только туристический интерактив, ну и элемент безопасности, чтобы предотвратить засыпание за рулем. Работы по устройству планируют завершить на днях. Я Евгений Лашковский, хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

Invincible называется, это суперхит. Не забывай, пожалуйста, поддерживать любимую музыку лайком на Центр.FM.by. Это наш официальный сайт, где можно проголосовать за хит, который тебе нравится, поддержать его и таким образом сделать так, чтобы он чаще появлялся в эфире. Ну и, пожалуй, главное, зачем я тебя приглашаю на Центр.FM.by голосовать, это составить нашу двадцаточку лучших и любимых. Звездный хит-парад. Он появляется в эфире каждую пятницу, как по волшебству, ровно в 5 вечера и 2 часа мега удовольствия музыкального тебе дарит. Так что не пропускай ни в коем случае, участвуй в составлении, участвуй в принципе в подготовке шоу, ну а каждую пятницу в прямом эфире ровно в 5 вечера встречай и слушай. Оставайся с Центр.FM и далее. Этим вечером в ближайшие минуты вместе с нами здесь SL. Мы будем слышать Джон Саммит и The Chainsmokers, как и обещал, а еще классный хит Ring of Fire от проекта Wacky.

0: Снова музыкальная красота в эфире. Другой просто-напросто не держим. Этот трек называется Devotion. S.G. Lewis. Так называется проект, который не так давно создал и подарил нам эту красоту. Почти 8 в белорусской столице. Много-много вот такой классной музыки встречает далее в новом музыкальном часе. Яркая, солнечная, летняя, в конце концов. Она прекрасно дополняет погоду. Не правда ли? Далее двигаемся и как раз говорим о ней, о погоде, а после чего Дом Дола и Тига с хитом Don't Worry, Baby. Золотые слова, кстати. Кроме того, здесь Мортен и Алессо с хитом Destiny впереди.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек, с вами я поделюсь.

0: Энплюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах с охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
1: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается погода без осадков. 22 в Бресте, 21 в Гродно, а вот в Витебске и в Могилеве 28 тепла. В Гомеле 27 со знаком плюс, в столице завтра 24 градуса и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре. Джек

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы артиста без поддержки крупного лейбла. Первый сингл в рамках нового партнерства Stay Alive выпущен под обновленным названием Galantis и Devil's Tax Return. Композиция звучит более камерно и меланхолично, но с элементами оптимизма. Артист отмечает, что подписание контракта с Ninja Tune стало для него возвращением к музыке, которая сформировала его. We'll be right back.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Знаю прогнозы погоды. Лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира.

0: ФМ, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Маленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса Погода.бай.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее Армин Ван Бюрен. A State of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.

Всем привет! Как настроение? Добро пожаловать в Estate of Trance со мной, Армин Ван Бюрен, на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. В этом нашем

0: последние новинки транса и прогрессива от Ричард Дюран, Тиесто Ки 4050 и моя версия Tokas Miracle вместе с Pete Dong. Но сначала я хочу рассказать кое-что особенное, потому что этот выпуск праздничный. Прошлый понедельник, 1 июня, была точная дата моего самого первого эфира этого радиошоу в 2001 году. Ровно 25 лет спустя, почти на том же месте, где я сделал первый выпуск Estate of Trance, я устроил небольшую вечеринку в клубе «Люфт» в Амстердаме. И в качестве небольшого музыкального подарка для всех вас второй час запись лайв-микса празднования. Но сначала мы начинаем с «Agents of Time» вместе с «Force», и это трек «Oblivion».
1: «Agents of Time» and «Force», this is «Oblivion». Put your hands up!

Всем привет, это Вуди Ван Айден. Вы слушаете Estate of Trance на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте Армин Ван Бьюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С MaxLine'ом.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в
3: 22:00.
0: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это Estate of Trance с Армин Ван Бюрен. И время для мировой премьеры кое-чего очень особенного. Если вы смотрели мои живые сеты, вы слышали эту версию уже несколько месяцев как. Пит Тонг, легендарный диджей из Великобритании. Да, он, легенда, связался со мной около года назад и предложил сделать новую версию трека «Tokas Miracle» с вокалом Папи Боскамп, а также включить в нее оркестр, с которым он работает. Он дал мне полную свободу сделать версию, которая подходит для моих сетов, и вот она выходит. Не на Армаде, а на Ministry of Sound. Работать с Пит Тонг — это было нечто невероятное. Трек официально выходит через пару недель. Добро пожаловать в Estate of Trance, эпизод 1280. Я Армин Ван Бюрен, и это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Это праздничный эпизод Estate of Trance с Армин Ван Бюрен номер 1280. Прямо сейчас мы отправляемся в клуб Люфт в Амстердаме на сет с множеством классических треков, чтобы отпраздновать 25 лет радио

слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте специальный эпизод «State of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радио-шоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте специальный эпизод «State of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет.

Вы слушаете специальный эпизод «State of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад.

0: Вы слушаете специальный эпизод Estate of Trance с Армином Ван Бьюрен. Запись микса из клуба Люфт в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check estateoftrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Вы слушаете Армин Ван Бьюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: реклама. Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: С Максфлайном.
2: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
2: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
4: The State of Trance.
2: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
4: The State of Trance. Stay tuned for more. A State of Trance.

слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Armin van Buuren. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад.

вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет.

Вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
2: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
3: The State of Trance.
2: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад.

запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

вы слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу

слушаете специальный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. Запись микса из клуба «Люфт» в Амстердаме по случаю первого дня выхода радиошоу в эфир 25 лет назад. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушали праздничный эпизод «Estate of Trance» с Армин Ван Бюрен на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. До встречи через неделю. Вы слушали Армин Ван Бюрен «Estate of Trance». Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Это Центр FM. Начало часа представляет букмекерская компания «Maxline».

Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре. Категория 16+. Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 592.
2: Yes. This is Don Diablo.
3: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это очередной эпизод радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло. Последние пару недель были насыщенными, мы были в студии и записывали огромное количество нового музыкального и не только материала. Скоро расскажу об этом поподробнее. А пока новая работа, мой ремикс на проект «Каджмир» с треком «Brighter Days». Если вы его пропустили, то зацените, он есть в сети, а если вы диджей, приобретайте и играйте. А пока вот он в полной красе, чтобы открыть этот эпизод «Гексагон». Кроме того, мы в Германии, недалеко от Нидерландов. На этой неделе я зажгу на фестивале Free Mind, играя между Полк Калкер Бреннер и Рейнер Зоненвелд. С нетерпением жду этого. А также зажгу на Бутсхаус через неделю. Будет эксклюзивное 360-градусное шоу, как это сейчас модно. Так что не пропустите, если кто будет залетать. Ну а прямо сейчас «Каджмир» Brighter Days в ремиксе от Дон Диабло на Центр FM в Гексагоне.

Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Yes, we're off to a great start. We're excited to have a new Haskell.
1: Отличное начало. Мы рады представить новый трек от Haskell на этой неделе на лейбле Exhibition после Magic Pills, который был просто умопомрачительным. Haskell возвращается с новым треком, который, я думаю, разнесет все танцполы по всему миру, если играть его на правильной громкости. Он называется «Балонга». Большой июнь, мировая премьера. Забирай.

слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло. Только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.

Киноцентр FM Гексагония с Дон Диабло. Танцевальное радио Беларуси. А сейчас небольшой трек из прошлого эпизода прямо перед тем, как мы перейдем к демо-треку недели. На этой неделе я выбрал трек от Swanky Tunes, да, в коллаборации с Шапов. Называется Rolling Deep. Просматривал коллекцию, услышал этот трек и подумал, действительно круто, стоит повторить. Вышел в 24-м году. Если вы пропустили его, я хочу поставить его для вас прямо сейчас. Более того, они вроде бы в ближайшее время будут в Минске. Следите за новостями.

0: Hexagon Throwback Track of the Week, Swanking Tunes, Shop of Rolling Deep.
1: Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И это Гексагон с Дом Дьявола. И время для демо-трека недели. Это запись в стиле UK Garage и Bass House от Cyrus, который родом из Торонто, Канада. Ему 28 лет, и он прислал нам это демо. Называется Bad Habits. И мы думаем, что оно действительно хорошее. Так что я хочу поставить его как демо-трек недели, чтобы привлечь внимание к нему. Cyrus Bad Habits в Гексагон. Center FM.
0: And this is the demo day track of the week.
2: Our new talent and profile for the 592nd episode of Hexagon Radio is Cyrus with Bad Habits. Demo day track of the week.

0: Диабло. Дон Диабло.
1: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

13 в танцевальном радио Беларуси. И это еще не конец. У нас есть кое-что особенное для вас прямо сейчас, в честь релиза на прошлой неделе. Да, я говорю о JLV в гостевом миксе. В честь релиза с участием Скруфиза и Аниса Мэй, трека, который называется «Да-да-да-да». Ну, а это гостевой микс. Поприветствуйте JLV прямо сейчас в Гексагоне на Центр FM. Всем привет, я JLV. Сделайте погромче, потому что вы слушаете

Вы слушаете гостевой микс с GLV в Гексагоне с Дон Диабло на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: JLV in the mix.
1: Вы на центре. И только что был гостевой микс с JLV. Следите за этим парнем, он только начинает. А сейчас я завершу одним финальным треком. Chill Out трек недели. Крутой микс от Isos, который я нашел в сети. Chill House ремикс на трек Justin Bieber от Daisies. Итак, мы закрываем шоу. Меня зовут Дон Диабло, вы на центре FM. И это был эпизод Гексагон. Через неделю снова. Увидимся. Всем хорошего настроения. Пока.
0: I love you, and I'll be there very soon. But this show, same time, same place, next week.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.